0: ᱡᱮᱡᱤᱝ ᱪᱚᱯᱥᱚᱢ ᱡᱮ ᱥᱚᱪᱚ ᱪᱚᱭᱤ ᱫᱚᱠᱚᱡ ᱪᱷᱮᱱᱟ ᱱᱟᱱ ᱪᱩ ᱨᱚᱱᱤ ᱱᱤ ᱡᱟᱥᱮᱱ ᱜᱤᱛᱮᱱ ᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱚ ᱥᱮᱵᱟᱨ ᱱᱟᱱᱤ ᱠᱚᱢᱥᱤᱱ ᱭᱚ ᱡᱚᱱ ᱠᱮ ᱡᱚᱱ ᱞᱟ ᱞᱤᱝᱠᱤ ᱥᱤ ᱟᱹᱱᱭᱚ
1: ᱢᱮᱞᱚ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱣᱤ ᱡᱩᱱᱤ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟᱨ ᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱯᱟᱱᱤ ᱨᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱩᱞᱟ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱡᱤᱱ ᱠᱚ ᱥᱚᱱ ᱭᱚ ᱱᱟ ᱱᱟᱱ ᱪᱤ ᱥᱮᱛᱚ ᱡᱮᱱ ᱡᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱚᱱ ᱱᱤ ᱦᱤ ᱡᱟ ᱫᱮᱱ ᱚᱢᱤ ᱡᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱞᱟ ᱱᱟᱱ ᱡᱩ ᱥᱤ ᱟᱹᱱᱭᱚ
0: ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱩᱞᱟ ᱚ ᱡᱟ ᱛᱚᱱ ᱠᱩᱞᱤ ᱪᱤᱣᱤ ᱱᱚᱣᱟᱱ ᱫᱩᱱᱟ ᱞᱮᱱ ᱠᱤ ᱠᱚᱥᱤᱢᱟᱨ ᱭᱩᱱᱤ ᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱨᱚᱝ ᱞᱟ ᱦᱮᱯᱤ ᱠᱷᱮᱞᱢ ᱫᱞᱟ ᱪᱩᱝ ᱪᱟᱢ ᱥᱮ ᱛᱚᱱ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱴᱨᱮᱰᱤᱝ ᱥᱟᱱᱡᱩᱜ ᱪᱤ ᱯᱮᱣᱤ ᱦᱤᱢᱡᱩ ᱧᱮᱠ ᱠᱤ ᱠᱱᱚ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱢᱟᱨᱤ ᱭᱚᱝ ᱪᱟ ᱴᱨᱚᱢᱵᱚ ᱴᱷᱮ ᱪᱷᱟᱱᱭᱚ ᱢᱟᱡᱮ ᱪᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱢᱟᱪᱤ ᱜᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱟᱝᱤ ᱴᱷᱮᱦᱤᱱ ᱭᱚ ᱪᱮ ᱠᱷᱚᱭᱚ
1: ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱫᱟ ᱟᱝᱜᱮ ᱪᱟᱝ ᱦᱮ ᱜᱟᱞᱟ ᱤᱱᱫᱤ ᱪᱤᱝᱜᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱛᱚ ᱱᱤ ᱢᱮ ᱵᱟᱱ ᱡᱤ ᱫᱩ ᱡᱟ ᱦᱤᱱ ᱵᱤ ᱢᱟ ᱢᱟᱝ ᱯᱩ ᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱦᱤ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱥᱮᱱᱟ ᱭᱚ ᱵᱤ ᱠᱷᱩᱵᱚ ᱫᱟ ᱫᱚᱝ ᱦᱟᱨ ᱪᱷᱚᱜᱚ ᱛᱮᱫᱟ ᱡᱮᱠᱮ ᱡᱩᱥᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱢᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱟᱱᱤ ᱭᱩᱱ ᱡᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱨᱚ ᱡᱮ ᱨᱤ ᱥᱟᱝᱥᱤ
0: ᱣᱮᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱢ ᱢᱟᱝ ᱵᱚ ᱦᱤᱞᱟ ᱫᱩᱞᱟ ᱥᱚᱝ ᱡᱚ ᱢᱮ ᱵᱟᱛᱟ ᱫᱩᱨᱩ ᱛᱚᱱ ᱥᱮᱥᱤᱱ ᱡᱮ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱦᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱤᱱᱫᱮ ᱠᱷᱚᱨᱫᱚ ᱢᱮ ᱵᱤ ᱫᱚᱴᱷᱤ ᱢᱟᱝ ᱵᱚ ᱦᱤ ᱡᱚᱝ ᱠᱚ ᱡᱚᱝ ᱞᱟ ᱠᱟᱣᱤ ᱞᱮᱢᱵᱟ ᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱨᱟᱯ ᱡᱮ ᱥᱮᱝᱠᱟ ᱨᱤᱯᱤ ᱞᱚᱯᱚᱱ ᱯᱷᱚᱨᱚ ᱮᱛᱤ ᱥᱮᱝᱠᱟ ᱫᱮᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱪᱮᱱᱤ ᱛᱟᱵᱫᱮ ᱦᱤ ᱭᱟᱭᱚ ᱫᱮ ᱥᱮᱝᱠᱟ ᱫᱮᱛᱚᱱ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱫᱩᱱ ᱱᱟᱢ ᱤᱭᱚᱝ ᱞᱮᱞᱟ ᱪᱚᱱ ᱦᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱨ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱟᱢ ᱪᱮᱣᱤ ᱪᱚᱝ ᱜᱚᱭᱚ ᱫᱚᱱᱫᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱡᱚᱯ ᱛᱷᱚᱢᱱᱟ ᱡᱤᱛᱮᱱ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱝᱟ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱥᱮᱣᱟ ᱭᱮᱱ ᱦᱤ ᱢᱮ ᱪᱤ ᱥᱩᱝ ᱜᱚᱭᱚ
1: ᱣᱮᱱ ᱪᱟᱝ ᱞᱤᱜᱤ ᱱᱮ ᱦᱤᱭᱚ ᱡᱤᱭᱮ ᱪᱚᱣᱤ ᱡᱚᱡᱩᱨ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤ ᱡᱮᱭ ᱜᱮ ᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱪᱮᱣᱤ ᱡᱟᱢᱟ ᱯᱚ ᱪᱷᱩᱛᱟ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱯᱤᱱ ᱠᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱞᱚᱜᱟ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱨᱮᱱ ᱡᱤ ᱵᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱡᱟᱡᱩ ᱠᱚ ᱪᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟ ᱵᱤᱭᱮ ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱡᱮᱫᱟᱨ ᱥᱭᱟ ᱟ
0: ᱥᱮᱝᱜᱟ ᱨᱤᱯᱤ ᱞᱚᱵᱮᱱ ᱮᱛᱞᱮ ᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱨ ᱥᱩᱝ ᱭᱮᱫᱮ ᱨᱚᱱᱤ ᱪᱤᱠᱟ ᱫᱩᱠ ᱛᱤᱝᱠᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱫᱮ ᱥᱤᱭᱩ ᱠᱚᱭᱩ ᱥᱚᱡᱮ ᱥᱮᱱᱛᱟ ᱫᱟ ᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟᱨᱟ ᱨᱚᱱᱤ ᱠᱤᱠᱚ ᱤᱱ ᱠᱟᱝᱡᱟ ᱥᱚᱭᱤᱱ ᱭᱚ ᱨᱚᱱ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢᱯᱤ ᱪᱚᱢᱤ ᱥᱮᱫᱟᱯᱤ ᱫᱮᱢ ᱡᱩ ᱭᱮ ᱡᱮ ᱥᱩᱝ ᱭᱮ
1: ᱡᱮᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤ ᱢᱟᱪᱷᱤ ᱥᱮᱫᱟᱝ ᱡᱮ ᱨᱟᱝ ᱞᱮ ᱢᱮ ᱵᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱭᱤ ngan chi yin je thong na lan ji bi u chu xi ji de ya ni rang ge rang na yin ji da xiang bi lin ge xiong da
0: de ngo mi sem chu xi ba na za wa ni du ju me ba dan da ga ni yin de jiao nong dong re che ji long ni rong ge rong la sem chu zhe ji de yin la ji tian de sem kang jie pam ka pi bi pam ka ye ye ji ni zhong me
1: Dina, gari yi qi dang, gari xiu nang, gari sui nang su de da cang ma, zong ji bang de sui dang.
0: Rang ki rang la nying jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama po chu dong, pa ma bun qi, gani lo kar su, xia ca dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la, ngan ji rin za re nang dang, qi ji po chu cu la nang wi, ngan ji di yin du, rang ki rang la, xiong yue ma ji, gali yin a yi song na ru.
0: Ndorna,
1: du deri ni song,
0: tso wa jie dar zhe zing che yang, rang zi rang la wang wi, se la guo cha zhe ni, rang ge rang la nying jie dang, rang ge rang ni xiang ji xiong gong zu ru.
1: Sen kang chu di la do na nong di, sen kang chu di jia za wa xi bi, dē tāng kā rāng nī tāng, dē tāng kā xie chū chūng gē.
2: Chūpa nā bā tsō, tātā chī chī sēn xī pī līng cīn tāna, bē jōng lōng tū nī tī lī kāng kāng kē lōng tū chī, nī yōng sī wē rā yōng xī pī rī zā līng cīn tī rī, ngā nā nī chūng bā chūng rā yīm. Zā rā tāng nā rā, bōng jōng tāng mē tū, tā nā rā tāng lūk chī, Mubba tang chayu taga dung su ne ma zi tsui riwa nana la jowi paya jindu ma. 姐姐也算日龙个去年可有个给年当云山客运的名小龙个日子当中年暖那个里人刚才当我都刚有没不了历经年末冬季随着当八百就出完了日完呢今天弄完高兴的